0: крыльдо родини, как и скальп.
1: А флажку прадеда нынешней генерации ма вид думислу, не страши ве вещи, страши в румислу.